0: Шо,
1: приедеш? С ними? Не, на кого жартуешь?
0: Червоне дивани, червоне бандани.
2: Радио СК. Радио СК.